0: Ульяновск FM.
1: Если нравится музыка Ульяновск FM, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.2 Ульяновск FM.

0: Йеновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Open up your eyes.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.
1: Ульяновск FM. Музыкальный пульс города.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер Ту-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
3: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 19.
4: Реклама.
5: Сданный дом, выгодная цена, комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы» – это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. «Транзит Свияга». Акция действует до 31 августа 2026. Года. Количество квартир по акции ограничено, не оферта.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио Ульяновск-ФМ.

Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Ульяновск FM 104.2.

0: вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Овен, неделя сбора урожая буквально и метафизически. Вы увидите конкретные результаты того, над чем трудились. Не разбрасывайтесь энергией и словами. Тельцы, появление дополнительной информации может натолкнуть вас на новые идеи. Но не торопитесь, дайте мыслям и чувствам осесть и оформиться. Близнецы, неделя эмоционального подъема при отсутствии реальных сил. Возможно, чрезмерное планирование и нервный срыв или болезнь как результат. Раки. Неделя недостатка информации и возвращения старых эмоциональных проблем. Хороший момент, чтобы попробовать преодолеть старые привычки. Львы. Время усталости, но в то же время надежд. Вера в себя и хороший отдых позволят вам преодолеть слабость. Доверяйте вдохновению. Девы, вы получите закономерный результат своих прежних усилий. Если они были чрезмерными, у вас будет выгорание. Не пытайтесь прыгать выше головы. Весы. Это время эмоциональной и финансовой перестройки. Придется отказаться от каких-то планов и надежд. Не верьте чувствам, только фактам. Скорпионы. Период недостоверной информации и заблуждений. Не раскрывайте свои истинные намерения. Берегите деньги и проверяйте то, что вам говорят. Стрельцы. Неделя долгих разговоров, задержек и неуверенности. Придется переосмыслить свои слова и действия. Возможен разрыв отношений. Козероги, настало время позаботиться о себе. Возможен перерасход денег, который вас расстроит. Также возможны конфликты с близкими. Водолеи. Неделя волевых стратегических решений. Нужно будет решать на очень долгую перспективу. Не отвлекайтесь на пустяки и развлечения. Рыбы. Привычные дела могут замедлиться. И это позволит вам перестроить планы. Могут измениться приоритеты или желания. Не торопитесь.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В момент искреннего удивления у человека расширяются зрачки. Долгое время это считалось лишь пассивным следствием эмоционального всплеска. Однако в исследовании, опубликованном в журнале Nature Human Behavior, нейробиологи доказали, расширение зрачка – это видимый маркер того, что мозг переходит в режим повышенного внимания и детекции ошибок. Когда мы сталкиваемся с тем, что нарушает наши прогнозы, в нервной системе происходит резкий выброс нейромедиаторов. В эту секунду мозг обнуляет прежние ожидания и мгновенно формирует новый контекст. Процесс позволяет человеку моментально переключить внимание, оценить изменения и принять рациональное решение без оглядки на устаревшие стереотипы. Помните момент в «Матрице», когда Нео впервые видит реальный мир? Или финальные сцены «Интерстеллара»? Герои смотрят на происходящее огромными расширенными зрачками. Кинематограф всегда считывал это как символ прозрения. И наука это подтверждает. Широкие зрачки – знак того, что прямо сейчас старая картина мира рухнула, а мозг на максимальной скорости загружает новую реальность.
1: Ульяновск FM.

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 19.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 августа – день комиссионного магазина или день секонд-хенда. Праздник напоминает о важности осознанного потребления, экономии ресурсов и важности беречь планету. Комиссионный магазин и секонд-хенд не одно и то же, хотя и там продаются подержанные вещи, или даже новые, но ненужные. Комиссионки не покупают товар. Магазин заключает с владельцем договор комиссии, а когда вещь куплена, перечисляет ему деньги и часть оставляет себе. А вот секонд-хенд – полноправный собственник товара. Он закупает вещи, дезинфицирует и выставляет на продажу. Как известно, секонд-хенд буквально переводится с английского как «вторая рука». Изначально магазины создавались для людей с небольшим достатком, но со временем идея расширилась. И сегодня их клиенты – те, кто ищут качественные вещи, проверенные временем, и сторонники экологичного образа жизни. Певица Мадонна, например, до сих пор захаживает в секонд-хенды, а в 80-е выступала в таких вещах в своих турах и снималась в клипах.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
0: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы. 77-10-42.
2: Ульяновск-ФМ.
0: Инструментальная музыка. На Ульяновск-ФМ.
3: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
4: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте. С новостями Дарья Колоцна. Правительство Ульяновской области продлило особый противопожарный режим на территории региона до 31 августа текущего года. Соответствующее постановление было опубликовано 30 июля. В этот период запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы в лесах и на прилегающих территориях. Нарушителям грозят административные штрафы. Власти призывают ульяновцев соблюдать осторожность и не нарушать запреты. В случае обнаружения возгорания необходимо звонить по телефону экстренных служб 112 или 101. В Ульяновской области Центр развития креативных индустрий при поддержке правительства региона выпустил букварь-путеводитель по Ульяновской области. Издание, совмещающее азбуку, краеведческую энциклопедию и путеводитель. За каждой буквой русского алфавита в книге скрываются рассказы о достопримечательностях Среднего Поволжья, выдающихся земляках, традициях народов края, истории купеческого Симбирска и достижениях современных высокотехнологичных предприятий, благодаря которым город называют авиационной столицей. Как отмечает автор

0: проекта Александр Поляков, задача издания – показать многогранность Ульяновска не только как место, связанное с именами Ленина и Гончарова, но и как динамично развивающегося центра инноваций. Книга уже вступила в фонды московских библиотек имени Достоевского и Некрасова, а также доступна для покупки на популярных маркетплейсах. Минпросвещение России направило в регионы рекомендации по проведению Дня знаний 1 сентября, уделив особое внимание мероприятиям в рамках Года единства народов России. Темами первого учебного дня станут единство народов страны, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание и укрепление традиционно-духовных нравственных ценностей. Торжественные линейки начнутся с церемонии выноса флага и исполнения гимна. А к участию будут привлечены представители разных народов, многодетные семьи, ветераны боевых действий, участники СВО и выпускники, добившиеся профессиональных успехов. В Госдуме предложили ввести для учителей ежемесячную доплату за выслугу лет по аналогии с военными пенсионерами. Предлагается начислять надбавку в страховой пенсии в размере 10% от регионального прожиточного минимума за стаж 20 лет с увеличением 5% за каждые последующие 5 лет работы. Применят районные коэффициенты для сельской местности и Крайнего Севера. Назначать выплату автоматически через социальный фонд без сбора справок, а также параллельно пересмотреть систему оплаты труда. Поднять базовые оклады до средней зарплаты по региону и увеличить количество пенсионных баллов за каждый год педагогического стажа, пишет ТАСС. Группа исследователей из Университета Восточной Англии обнаружила, что почвенные бактерии могут стать естественным союзником в борьбе с засолением почв. Ученые выяснили, что в стрессовых условиях растения кукурузы, томатов и рапса привлекают микробы из группы псевдомонад, которые колонизируют их корни и обладают генами устойчивости к соли. В результате растения с такими бактериями демонстрируют лучшую корневую систему развития и урожайность на засоленных почвах, открывая перспективы для создания биопрепаратов и ведения сельского хозяйства без химикатов для обеспечения продовольственной безопасности.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 19.
1: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мы привыкли думать, что человеческий язык – это абсолютно уникальное явление, которое отличает нас от остального животного мира. Однако последние открытия, опубликованные в журнале Science Advances, заставляют в этом усомниться. Международная группа ученых проанализировала структуру общения горбатых китов и певчих птиц – японских амадин, и пришла к выводу, что их вокализация подчиняется тем же строгим математическим законам, что и наша с вами речь. В частности, в их песнях действует знаменитый закон Цыпфа. Это фундаментальная языковая закономерность. В любом тексте или диалоге на человеческом языке самое частое слово встречается примерно в 2 раза чаще второго по популярности, в 3 раза чаще третьего и так далее. Выяснилось, что звуковые сигналы птиц и китов распределяются точно так же. Их пение – это не хаотичный набор звуков, а сложная иерархическая система, где отдельные элементы складываются в устойчивые блоки, напоминающие наши слова и фразы. А еще у них работает так называемый закон краткости. Самые важные сигналы в лексиконе всегда самые короткие. Похоже, грань между языком человека и животных гораздо тоньше, чем мы себе представляли.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
6: Октябрьская, 22Н. 729-789.
7: Телефон рекламной службы 77 10 42.
8: Ульяновск ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 19.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 августа 1956-го завершился Дартмутский семинар по искусственному интеллекту. Он проходил в Ганновере 2 месяца и считается официальной точкой рождения искусственного интеллекта как самостоятельной научной дисциплины. Термин «искусственный интеллект» (artificial intelligence) придумал американский информатик Джон Маккарти, который и организовал конференцию. На ней обсуждали возможность создания машин, которые могли бы копировать человеческий разум. Мечты человека об искусственном интеллекте уводят в Древнюю Грецию. Так в Илиаде Гомера богу-кузнецу Гефесту помогают золотые служанки, похожие на девушек, а рядом треножники на золотых колесах, которые сами едут на собрание богов и возвращаются назад. Писатели-фантасты 20 века почти единодушно искусственного интеллекта опасаются. И Айзек Азимов, и Фрэнк Герберт. А в рассказе Роберта Шекли «Летающие роботы. Страж-птицы» предотвращают убийство, но, имея функцию самообучения, расширяют понятия и начинают считать убийством охоту, рыбалку и хирургические операции, и даже отключение машин. Фантасты резюмируют, что искусственный интеллект – это и неутомимый помощник, и система мгновенных решений, но также инструмент, который может использоваться и во благо, и во вред.
4: Ульяновск FM.

0: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
1: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 19.
2: Реклама. Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры. 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. «Транзит Свияга». Акция действует до 31 августа 2026. Года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
3: Новости нашего города. Музыка.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Овен, неделя сбора урожая буквально и метафизически. Вы увидите конкретные результаты того, над чем трудились. Не разбрасывайтесь энергией и словами. Тельцы, появление дополнительной информации может натолкнуть вас на новые идеи. Но не торопитесь, дайте мыслям и чувствам осесть и оформиться. Близнецы, неделя эмоционального подъема при отсутствии реальных сил. Возможно, чрезмерное планирование и нервный срыв или болезнь как результат. Раки. Неделя недостатка информации и возвращения старых эмоциональных проблем. Хороший момент, чтобы попробовать преодолеть старые привычки. Львы. Время усталости, но в то же время надежд. Вера в себя и хороший отдых позволят вам преодолеть слабость. Доверяйте вдохновению. Девы, вы получите закономерный результат своих прежних усилий. Если они были чрезмерными, у вас будет выгорание. Не пытайтесь прыгать выше головы. Весы. Это время эмоциональной и финансовой перестройки. Придется отказаться от каких-то планов и надежд. Не верьте чувствам, только фактам. Скорпионы. Период недостоверной информации и заблуждений. Не раскрывайте свои истинные намерения. Берегите деньги и проверяйте то, что вам говорят. Стрельцы. Неделя долгих разговоров, задержек и неуверенности. Придется переосмыслить свои слова и действия. Возможен разрыв отношений. Козероги. Настало время позаботиться о себе. Возможен перерасход денег, который вас расстроит. Также возможны конфликты с близкими. Водолеи. Неделя волевых стратегических решений. Нужно будет решать на очень долгую перспективу. Не отвлекайтесь на пустяки и развлечения. Рыбы. Привычные дела могут замедлиться. И это позволит вам перестроить планы. Могут измениться приоритеты или желания. Не торопитесь.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В момент искреннего удивления у человека расширяются зрачки. Долгое время это считалось лишь пассивным следствием эмоционального всплеска. Однако в исследовании, опубликованном в журнале Nature Human Behavior, нейробиологи доказали, расширение зрачка – это видимый маркер того, что мозг переходит в режим повышенного внимания и детекции ошибок. Когда мы сталкиваемся с тем, что нарушает наши прогнозы, в нервной системе происходит резкий выброс нейромедиаторов. В эту секунду мозг обнуляет прежние ожидания и мгновенно формирует новый контекст. Процесс позволяет человеку моментально переключить внимание, оценить изменения и принять рациональное решение без оглядки на устаревшие стереотипы. Помните момент в «Матрице», когда Нео впервые видит реальный мир? Или финальные сцены «Интерстеллара»? Герои смотрят на происходящее огромными расширенными зрачками. Кинематограф всегда считывал это как символ прозрения. И наука это подтверждает. Широкие зрачки – знак того, что прямо сейчас старая картина мира рухнула, а мозг на максимальной скорости загружает новую реальность.
4: Реклама.
5: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
6: Телефон рекламной службы 77-10-42.
7: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

встретимся как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 19.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Ульяновск FM 104.2.

Девушка по городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой, девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед, девушке навстречу расступает

0: С вами радио Ульяновск FM, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 августа – день комиссионного магазина или день секонд-хенда. Праздник напоминает о важности осознанного потребления, экономии ресурсов и важности беречь планету. Комиссионный магазин и секонд-хенд не одно и то же, хотя и там продаются подержанные вещи, или даже новые, но ненужные. Комиссионки не покупают товар. Магазин заключает с владельцем договор комиссии, а когда вещь куплена, перечисляет ему деньги и часть оставляет себе. А вот секонд-хенд – полноправный собственник товара. Он закупает вещи, дезинфицирует и выставляет на продажу. Как известно, секонд-хенд буквально переводится с английского как «вторая рука». Изначально магазины создавались для людей с небольшим достатком, но со временем идея расширилась. И сегодня их клиенты – те, кто ищут качественные вещи, проверенные временем, и сторонники экологичного образа жизни. Певица Мадонна, например, до сих пор захаживает в секонд-хенды, а в 80-е выступала в таких вещах в своих турах и снималась в клипах.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. Ульяновский завершил первенство России по велоспорту. В заключительный день гонщики проехали 70 километров. Эта дистанция стала финальным испытанием для участников многодневного соревнования. В общей сложности в состязаниях приняли участие свыше 30 велосипедистов, представлявших 10 регионов страны. По итогам гонки пьедестал почета распределился следующим образом. Первое место занял Даниил Михайлов из Санкт-Петербурга. Серебряную награду завоевал его земляк Даниил Горбуз. А бронзовым призером стал Марат Субеев, выступавший за Самарскую область. Ульяновске завершили съемки очередного выпуска шоу «Ольга Бузова». В течение двух дней Ольга Бузова вместе со съемочной группой работала в Ульяновском авиационном колледже. Проект в новом сезоне фокусируется на системе среднего профессионального образования, а именно колледж стал одной из первых площадок для съемок. Центральной фигурой эпизода оказался студент Владимир Никаноров. Он провел для ведущей небольшую экскурсию в мир беспилотных технологий. Молодой человек рассказал об особенностях работы оператора БПЛА, поделился мыслями о карьерных перспективах и объяснил, какие навыки особенно важны для успеха этой профессии. В Госдуме предлагают предоставлять статус многодетной семьи независимо от наличия регистрации. Инициатива предполагает подтверждение права на этот статус другими способами – через государственные информационные системы, данные ЗАГС, миграционный учет или судебные решения. По словам депутатов, отсутствие прописки не должно лишать гражданские семьи с тремя и более детьми мер господдержки, например, при переезде в другой регион или проживании в арендованном жилье. Участие иностранцев в крупных деловых форумах России становится престижным, заявил советник президента Антон Кобяков. По его словам, из-за санкций попасть на российские площадки стало для зарубежных участников важным вызовом. Кобяков отметил политический сдвиг и участие США. Президент Дональд Трамп направил представителя Родни Мимса Кукла-младшего на Питерский международный экономический форум 2026. Советник назвал это изящным ходом и подчеркнул, что площадка Росконгресса – идеальное место для честного диалога. Ученые Российского университета медицины Минздрава разработали способ получения стволовых клеток из удаленных молочных зубов. По словам ректора вуза Олега Янушевича, они могут стать основой для криобанка и материалом для выращивания зубных зачатков с последующей пересадкой. Разработка актуальна для людей, потерявших значительное количество зубов. Исследования в этой области ведутся с середины 2000-х годов. Наиболее заметные результаты ранее получили японские ученые на крысах. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 19.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке.

0: Клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Кто знает, какие марки действительно надежные? Конечно, таксопарки. Данные об автомобилях, которые лучше всего выдерживают интенсивную эксплуатацию, опубликовал портал Autonews. Возглавляют список Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Renault Logan. А классом выше – Skoda Octavia и Toyota Camry. В парках немало экземпляров, которые пробежали больше 500 000 километров без капитального ремонта. А что из нового поколения? Китайские модели тоже начинают доказывать свою выносливость. Хавейл Джолион, линейка BLG, а также седаны Cherry Arisa 8 и Hunza H5 без серьезных проблем выдерживают пробеги около 300 тысяч километров. Однако их обслуживание обходится дороже, а межсервисный интервал короче. В общем, старая инженерная школа по-прежнему держит планку. А новым маркам еще только предстоит доказать свою экономическую выгоду в долгой перспективе.
1: Реклама.
2: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
1: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
2: Ульяновск ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мы привыкли думать, что человеческий язык – это абсолютно уникальное явление, которое отличает нас от остального животного мира. Однако последние открытия, опубликованные в журнале Science Advances, заставляют в этом усомниться. Международная группа ученых проанализировала структуру общения горбатых китов и певчих птиц – японских амадин, и пришла к выводу, что их вокализация подчиняется тем же строгим математическим законам, что и наша с вами речь. В частности, в их песнях действует знаменитый закон Цыпфа. Это фундаментальная языковая закономерность. В любом тексте или диалоге на человеческом языке самое частое слово встречается примерно в 2 раза чаще второго по популярности, в 3 раза чаще третьего и так далее. Выяснилось, что звуковые сигналы птиц и китов распределяются точно так же. Их пение – это не хаотичный набор звуков, а сложная иерархическая система, где отдельные элементы складываются в устойчивые блоки, напоминающие наши слова и фразы. А еще у них работает так называемый закон краткости. Самые важные сигналы в лексиконе всегда самые короткие. Похоже, грань между языком человека и животных гораздо тоньше, чем мы себе представляли.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 19.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск FM, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 августа 1956-го завершился Дартмутский семинар по искусственному интеллекту. Он проходил в Ганновере 2 месяца и считается официальной точкой рождения искусственного интеллекта как самостоятельной научной дисциплины. Термин «искусственный интеллект» (artificial intelligence) придумал американский информатик Джон Маккарти, который и организовал конференцию. На ней обсуждали возможность создания машин, которые могли бы копировать человеческий разум. Мечты человека об искусственном интеллекте уводят в Древнюю Грецию. Так в Илиаде Гомера богу-кузнецу Гефесту помогают золотые служанки, похожие на девушек, а рядом треножники на золотых колесах, которые сами едут на собрание богов и возвращаются назад. Писатели-фантасты 20 века почти единодушно искусственного интеллекта опасаются. И Айзек Азимов, и Фрэнк Герберт. А в рассказе Роберта Шекли «Летающие роботы. Страж птицы» предотвращают убийство, но, имея функцию самообучения, расширяют понятие и начинают считать убийством охоту, рыбалку и хирургические операции, и даже отключение машин. Фантасты резюмируют, что искусственный интеллект – это и неутомимый помощник, и система мгновенных решений, но также инструмент, который может использоваться и во благо, и во вред.
4: Ульяновск FM.

0: FM. Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 19.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск ФМ.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 19.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. Правительство Ульяновской области продлило особый противопожарный режим на территории региона до 31 августа текущего года. Соответствующее постановление было опубликовано 30 июля. В этот период запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы в лесах и на прилегающих территориях. Нарушителям грозят административные штрафы. Власти призывают ульяновцев соблюдать осторожность и не нарушать запреты. В случае обнаружения возгорания необходимо звонить по телефону экстренных служб 112 или 101. В Засвиежском районе Ульяновска с 17 по 24 августа отключат горячую воду. Это связано с очередным этапом гидравлических испытаний тепловых сетей. Работу проводит компания Т+. Специалисты будут проверять трубы с помощью повышенного давления, чтобы обнаружить изношенные участки и заменить их до начала отопительного сезона. В компании призывают жителей быть внимательными и соблюдать правила безопасности. Держаться подальше от мест, где возможен разлив воды или идет ремонт коммуникации. Не пересекать ограждения и обращать внимание на предупреждающие знаки, а также не оставлять автомобили вблизи энергообъектов. Фильм «Последний богатырь. Колобок» режиссера Антона Маслова возглавил прокат в России и СНГ, собрав свыше 192 миллионов рублей за выходные. По сюжету «Колобок» связывается с пекарем Тихоном ради опасных приключений. В ролях Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова и другие. Второе место в рейтинге занял «Человек-паук. Новый день» Дестина Дэниела Кретова, который собрал 169 миллионов рублей в СНГ без Российской Федерации и Белоруссии. На третьем месте «Смешарики. Сквозь вселенные» Ильи Максимова и Андрея Мармонтова. Он собрал 63 миллиона рублей. Завершена регистрация федеральных списков и кандидатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала списки 11 партий, включающие более 3000 человек, а также свыше 1500 кандидатов одномандатников от партий и трое самовыдвиженцев. В бюллетенях представлены те же 11 партий, что участвовали в кампании 2007 года. Напомню, что выборы пройдут с 18 по 20 сентября включительно текущего года. По смешанной системе 225 депутатов избираются по федеральному округу, еще 225 по одномандатным. Ученые Квинсленского университета и их коллеги из 11 стран обучили искусственный интеллект и дроны распознавать птиц на съемках на 85% быстрее человека. Для этого они использовали базу данных из почти 50 тысяч фотографий и более 100 видов пернатых. Технология уже успешно протестирована при отслеживании чилийских фламинго в Перу. Ученые подчеркивают, что технология значительно облегчит работу, избавив от ручного просмотра тысячи снимков и необходимости посещать труднодоступные места. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51. На копейка.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 22-24.
5: Реклама.
6: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44 69 69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это Мишель Тело, песня «Ауса Чепега», которая была и остается прекрасным летним хитом, хотя одним летом она была просто на репите. С вами Андрей Королев, я вас приветствую, желаю хорошего понедельника. Сегодня 17 августа, надеюсь, летнее настроение от вас никуда не делось. У нас впереди много прекрасной музыки, послушаем скоро «Брейнсторм» и песню «Ветер».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: Это Brainstorm, впереди у нас Teddy Swims, кое-что из свеженького, песня «Мистер Новый Тол». А прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой, и сегодня поговорим про одну картину, которой уже больше 100 лет. Это картина Пикассо «Девочка на шаре».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Одна из самых знаменитых картин Пикассо – «Девочка на шаре». Она была написана во время так называемого «розового периода», когда Пикассо писал все картины в розовом цвете. Сегодня «Девочка на шаре». Как ни странно, но эта картина, одна из самых узнаваемых и значимых у Пикассо, была написана практически в самом начале его карьеры, в 1905 году. Персонаж картины имеет реальных прототипов. Это акробаты бродячего цирка Медрано, который тогда выступал в Париже. Пикассо стал настолько своим в цирковой среде, что его часто принимали за акробата-иммигранта. Розовый период в творчестве Пикассо также часто называют цирковым. Искусствоведы объясняют появление розовых тонов тем, что купол в цирке Медрано был розовым. «Девочка на шаре» — это, в общем, плагиат. Если хотите в этом убедиться, поищите статуэтку «Мальчик, балансирующий на шаре» Йоханнеса Гетца. Статуэтка была создана в XIX веке. В первых набросках Пикассо тоже была не девочка, а мальчик. Повторить позу «Девочки на шаре» невозможно. Для удержания баланса на идеальной сфере, выгнувшись в такой траектории, нужно опереться на стопу полностью. На горизонте картины можно увидеть белую лошадь. В цирковой символике это знак скорой смерти артиста. Во время работы над полотном от тяжелой болезни умирал близкий цирковой друг Пикассо. Кроме того, пока Пикассо нарисовал «Девочку на шаре», в Париже разразился скандал. Из бродячих труп регулярно пропадали маленькие акробаты. Их крали другие цирки-конкуренты, чтобы переучивать и заставлять выступать под новыми именами. Эта картина была быстро продана в Россию. В 1913 году ее купил знаменитый меценат Савва Морозов. И с тех пор она практически не покидала страну. В 1971 в Советском Союзе выпустили марку номиналом 20 копеек, которая сейчас считается редкостью. Нумизматы ее очень любили. Марка «Девочка на шаре». И что на первом месте? «Девочка на шаре» оказалась одной из самых дешевых картин Пикассо. Первый владелец картины, знаменитая писательница Гертруда Штайн, купила ее у Пикассо всего за 200 франков, около 40 долларов на тот момент. Савве Морозову картина обошлась в 16 тысяч франков. Самая же дорогая картина Пикассо «Женщина с часами» была продана с аукциона «Сотпис» за 139 миллионов долларов.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега Ульяновск FM.

0: такими песнями любой день становится приятнее, а понедельник чуточку даже уютнее. Впереди Дотан и песня «Намб».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
2: сердца. Радио Ульяновск FM.
3: I've been lost inside a million eyes. They don't see me. They don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: Курск FM. Музыкальный пульс города.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. У нас впереди тройка хитов. В этом выпуске Далрос Риордан, Крейг Дэвид и уже скоро Роксет The Look.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

В золотой коллекции этого часа Долорес Риордан, Ода на Ридей. Совсем скоро послушаем пятерку лучших песен только про любовь. Пять песен любви у нас, как всегда, в 13.05. А еще у нас по плану инструментальная музыка, Джорджо Мородер и мелодия из фильма «Флэшданс».

0: Свияжск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 22-24.
4: Реклама.
5: Сданный дом, выгодная цена, комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы» – это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. «Транзит Свияга». Акция действует до 31 августа 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
6: Пять лучших песен любви на радио Ульяновск ФМ украсят ваш день.
3: Сегодня пять песен любви откроют Дан Баланс, песни «Лишь до утра». Чуть раньше у нас «Army of Lovers», «Армия любовников», «Obsession». А прямо сейчас Мариус и Джулия, «Rain». Пять песен любви начинаются.

0: Куда же мы без поцелуев в пяти песнях о любви? Только что Дермот Кеннеди, Kiss Me. И чуть раньше песня про долгожданный звонок и то, что хочется больше всего услышать в телефонной трубке. Стиви Вандер, I just called to say I love you. К пяти песням о любви возвращаться всегда приятно. Завтра к ним обязательно вернемся в 13.05. С вами Андрей Королев. Хорошего нам рабочего понедельника. Впереди у нас Eagle Eye Cherry, Safe Tonight.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: Мы, конечно же, помним и про золотые хиты, не забываем про музыкальные новинки. И впереди у нас Алекс Воррон с песней «Fever Dream».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Приятно встречаться с песнями золотой коллекции в последнюю четверть каждого часа. Это встреча с тремя разными песнями, как с тремя разными друзьями, которых давненько не видел, но каждая встреча — это особый праздник. В золотой коллекции в этот раз у нас Bodies Without Organs, Sting и уже скоро Vanessa Paradis, Jolly Taxi.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: в золотой коллекции Bad is Without Organs Living in a Fantasy. Впереди у нас Scorpions, Does Anyone Know, а еще у нас по плану инструментальная музыка. Послушаем шутку Баха в современной обработке.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: САУА. С вами Андрей Королёв. Я вас приветствую и желаю хорошего понедельника. Сегодня уже 17 августа. Надеюсь, план на неделю уже построены. Впереди Вячеслав Бутусов и песня «Прощальное письмо». Золотые хиты.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

музыка, которую мы любим, это Оливия Дин и песня «So Easy». Недавно попалась мысль, раз у нас уже вторая половина августа, то можно не называть, какое сегодня конкретное число, чтобы продлить себе лето, чтобы продлить себе август. Идея, конечно, хорошая, но пока еще рано прощаться и с летней погодой, и уж тем более с летним настроением. У нас впереди Queen, A Kind of Magic, золотые хиты.

0: Надеюсь, ваш первый рабочий день недели проходит приятно, продуктивно и, конечно же, в компании с отличной музыкой. У нас впереди Дункан Лоренс и песня, которую можно перевести как «Игра».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
2: сердца. Радио Ульяновск FM.
3: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Ульяновск FM. Там, где музыка прежде всего.
1: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка хитов уже наготове. В этом выпуске у нас Atomic Kitten, If You Come To Me, La Bouche, Be My Lover. А откроют золотую коллекцию этого часа Пол Маккартни и песня, которая в дополнительном представлении не нуждается.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск

в золотой коллекции «Atomic Kitten» «If You Come To Me». Впереди у нас Григориан и Сара Брайтман «Moment of Peace», а еще у нас по плану инструментальная музыка Жан-Мишель Жар «Magnetic Fields».

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 22-24.
4: Реклама.
5: Сданный дом, выгодная цена, комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы» – это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. «Транзит Свияга». Акция действует до 31 августа 2020. Года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Дэвид Гетта и певица Сия, песня «Flames». Сегодня, 17 августа, отмечается День комиссионного магазина или День секонд-хенда, но есть вещи, которые с годами не стареют и не становятся хуже, а наоборот, может быть, даже становятся где-то лучше. И речь, конечно же, про музыкальные вещи. Скоро у нас «Pet Shop Boys» и «It's a Sin» — золотые хиты. —

0: Кореянов с КФМ. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Ульяновск FM.

0: Хорошая музыка с нами всегда. Не забываем про музыкальные новинки и особенно ценим молодые таланты. У нас впереди как раз молодая английская певица Сиена Спиро и песня «Die on this hill».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Главные хиты этого года и песни на все времена. Ульяновск FM.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одеться.

отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: там, где музыка прежде всего.
1: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. В этом выпуске у нас Сара Коннор, Just One Last Dance. Чуть раньше доктор Албан. И откроют золотую коллекцию Шаде, Smooth Operator.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Эта песня Сары Коннор может быть и медленным, и энергичным танцем. Только что Just One Last Dance в золотой коллекции часа. Скоро No Doubt, Don't Speak, а еще у нас по плану инструментальная музыка. И в этот раз послушаем оркестр Поля Мориа.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Радио Ульяновск ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
2: 23 августа в Ульяновске состоится фестиваль «Наше время». Он пройдет на проспекте Ульяновского в микрорайоне «Новый город». Напомним, изначально мероприятие должно было пройти 8 августа. Однако организаторы отменили фестиваль из-за непогоды. Начало запланировано на 14.00. Вход на фестиваль бесплатный. Программа осталась без изменений. Зрители ждут показательные выступления мотофристайлеров и стандрайдеров. Главной музыкальной группой станет коллектив «Мураками». На территории фестиваля будет работать палатки с уличной едой, торговые ряды и специальная зона для детей. Организацию фестиваля поддержали национальный проект «Туризм и гостеприимство» и губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Последнее перекрытие движения по Императорскому мосту в Ульяновске запланировано на 22 и 23 августа, после чего ремонт дороги будет полностью завершен, а движение возобновится в полном объеме без дальнейших плановых ограничений. За минувшие выходные подрядчик уложил верхний слой асфальтобетона на подъезде к переправе с помощью более 15 рабочих, асфальтоукладчика, трех катков и самосвалов. А следующие выходные планируют заасфальтировать кольцевую развязку, расширить дорогу со стороны Заволжья для устранения аварийно-опасного участка и нанести разметку. Во время финального перекрытия сотрудники Дорремстроя очистят деформационные швы и покрасят бортовой камень, тогда как монтаж остановочных павильонов пройдет без остановки движения. А работы ведутся при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни» губернатора Алексея Русских. В России создают собственный стандарт сертификации нефтегазового оборудования и технологий. Об этом сообщил директор Института нефтегазовой технологии «Инициатив» Алексей Фадеев. По его словам, новые стандарты формируются на базе зарубежных с учетом российской специфики для сохранения высокого уровня безопасности. В ответ на то, что American Petroleum Institute перестал выдавать сертификаты российским производителям и начал их отзывать. НТИ учредили 4 компании – «Газпром», «Газпромнефть», «Статнефть» и «Сибур». Сейчас в организацию входят все 12 крупных энергетических компаний Российской Федерации. Совместно с инженерами они уже разработали более 400 российских стандартов, позволяющих создавать новые решения. К проекту также присоединились страны ОПЕК, и наблюдателями выступают свыше 10 зарубежных организаций, пишет ТАСС. В правительстве обсуждают создание универсальной цифровой экосистемы на базе портала госуслуги, которая может включать собственную социальную сеть с живой лентой и тематическими сообществами. Как сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, главное преимущество платформы – надежная верификация пользователей, что позволит выстроить доверительное взаимодействие между гражданами, бизнесом и государством. Финальное решение по стратегии развития сервиса еще не принято, дискуссия продолжается. Ученые лаборатории киберпсихологии разработали ИИ-модель, оценивающую уровень когнитивной нагрузки человека по акустическим параметрам голоса. Программный модуль предназначен для контроля состояния операторов, диспетчеров и водителей при высокой умственной нагрузке. Для практического применения потребуется дополнительная настройка под конкретные задачи. В будущем технологию планируют включить в комплекс мониторинга функционального состояния человека. Курс валюты на сегодня – доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 22-24.
0: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-Class Clinic – ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С такими светлыми песнями летнее настроение от нас точно никуда не денется. Только что песня People Disco Machine Substitution. С вами Андрей Королёв. Хорошего вам понедельника. Впереди Мумитроль. Это по любви.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск ФМ.
6: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: трудно.
1: Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

Эта песня «Милен Фармер» ждет осени, чтобы присоединиться к другим песням и составить новый альбом «Милен Фармер». Многие осени ждут с нетерпением, чтобы начать хвастаться урожаем, хотя некоторые урожаем хвастаться уже начинают, потому что есть чем. Впереди Майкл Джексон, песня «Bad».

0: С нами всегда хорошая музыка и порою даже примеры для подражания. Впереди у нас музыкант, который в сольном творчестве достиг большего успеха, чем в составе коллектива. Это певец Зейн и его песня «Die for me».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Генов с КФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: А вот сейчас можно познакомиться с песнями «Золотой коллекции», которая вот-вот начнется. В «Золотую коллекцию» в этот раз вошли Робби Уильямс, Металлика с хитом «Nothing Else Matters», а откроет «Золотую коллекцию» Тина Тернер «The Best».
1: «Золотая коллекция» радио «Ули».

Золотой коллекции этого часа. Робби Вильямс, Фил. Чувствуется, что уже приближается вечер понедельника. Не будем отказывать себе в удовольствии проводить вечер понедельника, отдыхая. С вами Андрей Королев. Встречаемся мы с вами послезавтра. А сегодня с 5 с вами Алена Богданова. Еще у нас впереди инструментальная музыка. Послушаем лунную сонату в современной обработке.

0: Радио Ульяновск FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью плюс 17-19 градусов, а днем 22-24.
4: Реклама.
5: Сданный дом, выгодная цена, комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы» – это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31 августа 2026. Года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Ульяновск FM.

0: А это песня «Тост» за тех королев, которые пока не нашли своего короля, но очень этого бы хотели. Kings and Queens, Ava Max. Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер, понедельник. С удовольствием составлю вам сегодня компанию. Далее Александр Маршал. Послушаем песню «Орел».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: Возьми меня с собой.
1: Ульяновск FM.
2: Если нравится музыка Ульяновск FM, добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Ульяновск FM.

Вам желаю хорошего вечера. Спасибо, что время проводите с нами. Только что композиция «Time Flies». А дальше у нас с вами песня, за которую Фил Коллинз получил однажды Грэмми. Это «Another Day on Paradise».

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

mundo so they can mourn. Tu me parles, je te séduirai.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью плюс 17-19 градусов, а днем 22-24.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Вся хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: Con fuego en

0: Ульяновск FM.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск FM.
2: На подходе у нас с вами золотая коллекция, а в ней одна песня лучше другой. Послушаем The Summer и TB, You Will Never Know и Money, а еще You Got It, Роя Орбисона.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Вместе с Мани завершили нашу с вами золотую коллекцию. И этот рабочий понедельник тоже уже потихоньку завершается. Далее Everything But The Girl. Послушаем Миссин. До этого еще расскажу о погоде. А чуть раньше у нас с вами прозвучит Королевский филармонический оркестр. Мелодия называется «Увлеченные Моцартом».
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина.
2: Ульяновске завершилось первенство России по велоспорту. В заключительный день гонщики проехали 70 километров. Эта дистанция стала финальным испытанием для участников многодневного соревнования. В общей сложности в состязаниях приняли участие свыше 30 велосипедистов, представлявших 10 регионов страны. По итогам гонки пьедестал почета распределился следующим образом. Первое место занял Даниил Михайлов из Санкт-Петербурга. Серебряную награду завоевал его земляк Даниил Горбуз. А бронзовым призером стал Марат Субеев, выступавший за Самарскую область. Последнее перекрытие движения по Императорскому мосту в Ульяновске запланировано на 22 и 23 августа, после чего ремонт дороги будет полностью завершен, а движение возобновится в полном объеме без дальнейших плановых ограничений. За минувшие выходные подрядчик уложил верхний слой асфальтобетона на подъезде к переправе с помощью более 15 рабочих асфальтоукладчика, трех катков и самосвалов. А следующие выходные планируют заасфальтировать кольцевую развязку, расширить дорогу со стороны Заволжья для устранения аварийно-опасного участка и нанести разметку. Во время финального перекрытия сотрудники Дорремстроя очистят деформационные швы и покрасят бортовой камень, тогда как монтаж остановочных павильонов пройдет без остановки движения. А работы ведутся при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни» губернатора Алексея Русских. Правительство Ульяновской области продлило особый противопожарный режим на территории региона до 31 августа текущего года. Соответствующее постановление было опубликовано 30 июля. В этот период запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы в лесах и на прилегающих территориях. Нарушителям грозят административные штрафы. Власти призывают ульяновцев соблюдать осторожность и не нарушать запреты. В случае обнаружения возгорания необходимо звонить по телефону экстренных служб 112 или 101. Как пишет ТАСС, экстремистские организации и иноагенты планируют 20 сентября провести в российских посольствах фейковые опросы избирателей, чтобы до окончания выборов заявить в западных СМИ о фальсификации на выборы в Госдуму. Об этом сообщил глава Думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства Василий Пискарев. По его словам, до этого вербуют волонтеров из числа релокантов с опытом соцопросов. Комиссия не исключает других провокаций на зарубежных участках и направила материалы в Министерство иностранных дел России. Группа РВБ совместно с профильными ведомствами реализует комплекс мер для продолжения занятости сотрудников пострадавших складских комплексов, о чем сообщила ТАСС пресс-служба компании. Для этого в Тульской и Самарской областях уже прошли. А вот в Удмуртии, Волгоградской, Пензенской области и Краснодарском крае планируются ярмарки вакансий и встречи с потенциальными работодателями. Индивидуально рассматриваются варианты перевода на другие объекты или поиска новых решений. При этом компания организовала бесплатный трансфер до других площадок, размещение в общежитиях, увеличила стоимость отдельных операций для исполнителей и подготовила дополнительные бонусные выплаты. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью плюс 17-19 градусов, а днем 22-24.
0: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-Class Clinic. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Николай Носков, полет на дельтаплане, и долетели мы с вами уже до финала этого рабочего понедельника. А дальше у нас с вами песня Оливье Дин, которая настроит нас с вами на очень приятный вечер. Называется «So Easy».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

Романтическое настроение нам подарила эта песня «I wanna hear your heartbeat» Bad Boys Blue. И желаю вам уже никуда не торопиться, но при этом все успевать. Далее у нас Марчиба «Otherwise».

0: На очереди у нас с вами песня о том, как бывает волшебно, Mystical Magical Бенсона Буна. Но прежде еще Анна Романова расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Одна из самых знаменитых картин Пикассо – «Девочка на шаре». Она была написана во время так называемого «розового периода», когда Пикассо писал все картины в розовом цвете. Сегодня «Девочка на шаре». Как ни странно, но эта картина, одна из самых узнаваемых и значимых у Пикассо, была написана практически в самом начале его карьеры, в 1905 году. Персонаж картины имеет реальных прототипов. Это акробат бродячего цирка Медрано, который тогда выступал в Париже. Пикассо стал настолько своим в цирковой среде, что его часто принимали за акробата-иммигранта. Розовый период в творчестве Пикассо также часто называют цирковым. Искусствоведы объясняют появление розовых тонов тем, что купол в цирке Медрано был розовым. «Девочка на шаре» — это, в общем, плагиат. Если хотите в этом убедиться, поищите статуэтку «Мальчик, балансирующий на шаре» Йоханнеса Гетца. Статуэтка была создана в XIX веке. В первых набросках Пикассо тоже была не девочка, а мальчик. Повторить позу девочки на шаре невозможно. Для удержания баланса на идеальной сфере, выгнувшись в такой траектории, нужно опереться на стопу полностью. На горизонте картины можно увидеть белую лошадь. В цирковой символике это знак скорой смерти артиста. Во время работы над полотном от тяжелой болезни умирал близкий цирковой друг Пикассо. Кроме того, пока Пикассо нарисовал девочку на шаре, в Париже разразился скандал. Из бродячих труп регулярно пропадали маленькие акробаты. Их крали другие цирки-конкуренты, чтобы переучивать и заставлять выступать под новыми именами. Эта картина была быстро продана в Россию. В 1913 году ее купил знаменитый меценат Савва Морозов. И с тех пор она практически не покидала страну. В 1971 в Советском Союзе выпустили марку номиналом 20 копеек, которая сейчас считается редкостью. Нумизматы ее очень любили. Марка «Девочка на шаре». И что на первом месте? «Девочка на шаре» оказалась одной из самых дешевых картин Пикассо. Первый владелец картины, знаменитая писательница Гертруда Штайн, купила ее у Пикассо всего за 200 франков, около 40 долларов на тот момент. Савве Морозову картина обошлась в 16 тысяч франков. Самая же дорогая картина Пикассо «Женщина с часами» была продана с аукциона Сотбис за 139 миллионов долларов.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью плюс 17-19 градусов, а днем 22-24.

0: Самое время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию. В ней корона, а также Дайдо. А в начале нашей с вами тройки послушаем песню Криса Айзека «Wicked Game». Кстати, она обрела мировую известность после того, как режиссер Дэвид Линч использовал ее инструментальную версию в саундтреке к фильму «Дикие сердцем». После этого разные радиостанции стали крутить ее и вокальную версию тоже. Мы с вами не исключение, послушаем, как поет Крис Айзек «Wicked Game».
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Это была наша с вами золотая коллекция, в которой Dido White Flag. А вам желаю прекрасного вечера. Оставайтесь с нами. А далее Rush Pure Love. До этого еще расскажу о погоде. А чуть раньше у нас с вами инструментальная мелодия, у которой забавное название «Капли дождя продолжают падать мне на голову». Raindrops keep falling on my head.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью плюс 17-19 градусов, а днем 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это все из-за тебя. Вот так можно перевести название этой песни, переложить ответственности. Фон Ли Ю, Дэнни Терезе. Дальше у нас с вами еще Наутилус Помпилиус. Послушаем «Одинокая птица».
1: Ульяновск ФМ 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск ФМ

Алеса Шука. Композиция называется «Not About Us». Рабочий день уже позади. Надеюсь, что он подарил вам что-то хорошее. И не забудем, конечно, хорошо отдохнуть. А что касается музыки, далее у нас команда Tears for Fears и суперхит «Shout».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: приятного вам вечернего отдыха, хорошего настроения. И самое время уже заглянуть в нашу золотую коллекцию. А в ней Роберт Майлз Фейбл, Адриано Челентано, Анкора Виво, также Саваш, Only You.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Адриано Челентано, Анкора Виво в нашей с вами золотой коллекции. Вам желаю хорошего вечера. Далее для вас Ace of Base The Sign. До этого еще расскажу о погоде. А чуть раньше у нас с вами музыка понятная им без слов, композиция, которая называется «Сама».
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Ульяновск FM.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью плюс 17-19 градусов, а днем 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

0: Композиция называется «In the Dark». Темнеет у нас с вами все раньше, но надеюсь, что это никак не сказывается на вашем хорошем настроении. В продолжении вечера группа «Звери». До этого еще минута драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Минувшие выходные завершилась автомобильная неделя в Монтерее. Сам Монтерей – это престижный живописный курорт в Калифорнии на берегу Тихого океана. А мероприятие – фестиваль роскоши, собирающий богатейших коллекционеров, бизнесменов и селебрити. Главным событием стала продажа с аукциона красной Ferrari F50 95 года, которая принадлежала Майку Тайсону. Боксер владел суперкаром меньше года, оставив идеальное состояние. Что называется, не бито, не крашено, пробег всего 10 тысяч. F50 – это фактически болид Формулы-1, адаптированный для обычных дорог. Разгон до сотни меньше 4 секунд. Максимальная скорость – 325 км в час. Еще эту модель ценят за абсолютную аналоговость. Здесь нет даже гидроусилителя руля и АБС. В комплекте шла пара боксерских перчаток с автографом Тайсона. Результат аукциона превзошел ожидания. Феррари продали за 12 миллионов 105 тысяч долларов, более миллиарда рублей по актуальному курсу. Если такие суммы у вас не вызывают эмоционального шока, то имейте в виду, редкие суперкары 90-х нулевых сейчас стали одним из самых динамично растущих инвестиционных активов.
4: Бьется сердце, скорость набирает киллат.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Вам желаю прекрасного вечера. Оставайтесь с нами. А далее композиция Creepin. Но прежде еще Анна Романова приоткроет завесу завтрашнего дня, расскажет нам гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, вы можете испытать прилив вдохновения или внезапно понять нечто важное. Интересный день. Тельцы, будьте внимательны при общении со значимыми людьми. Вы можете неверно оценить их роли или их, а может быть, и свои возможности. Близнецы, у вас может появиться заманчивая идея, которая захватит все ваши мысли. Можно пофантазировать, но все окажется немножко не так, как вы думаете. Раки, день гибкости и импровизации. Можно будет отойти от плана и даже полностью изменить его, если вы этого захотите. Львы, не стоит радикально менять текущие цели. Это приведет к хаосу. Возможно, только мелкая коррекция или сглаживание самых острых углов. Девы, на ваши плечи ляжет ответственность за успех общего дела. Придется контролировать не только себя, но и других. Весы, не стоит приступать к новым делам и отправляться в поездки. Вы зря потратите силы, время или деньги. Скорпионы, семейные дела или бытовые хлопоты станут источником раздражения. Вряд ли вы сможете решить эти вопросы легко и полностью. Стрельцы, будут задержки, ограничения или досадные переигрывания, которые заставят вас сдавать назад буквально в последний момент. Козероги, проверяйте документы, чеки и билеты. Возможно, опечатки и прочие дурацкие ошибки. Водолеи, не спешите с началом нового дела, особенно если именно вам придется нести за него ответственность. Лучше подождать еще пару дней. Рыбы, не пытайтесь ускорить ход событий. Спешка может обернуться неверным выбором.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью плюс 17-19 градусов, а днем 22-24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью плюс 17-19 градусов, а днем 22-24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Cause I will leave the light on.
1: Ульяновск FM. Там, где музыка прежде всего.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Там, где музыка прежде всего. Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью плюс 17-19 градусов, а днем 22-24.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: радио Ульяновск FM.
1: Призрачно все в этом мире бушует.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Впереди у нас с вами песня «Комплимент» «You are beautiful» Джеймса Бланта. Но прежде еще Анна Романова расскажет нам гороскоп на вторник. Узнаем, что нас с вами завтра ждет.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, вы можете испытать прилив вдохновения или внезапно понять нечто важное. Интересный день. Тельцы, будьте внимательны при общении со значимыми людьми. Вы можете неверно оценить их роли или их, а может быть, и свои возможности. Близнецы, у вас может появиться заманчивая идея, которая захватит все ваши мысли. Можно пофантазировать, но все окажется немножко не так, как вы думаете. Раки, день гибкости и импровизации. Можно будет отойти от плана и даже полностью изменить его, если вы этого захотите. Львы, не стоит радикально менять текущие цели. Это приведет к хаосу. Возможно, только мелкая коррекция или сглаживание самых острых углов. Девы, на ваши плечи ляжет ответственность за успех общего дела. Придется контролировать не только себя, но и других. Весы, не стоит приступать к новым делам и отправляться в поездки. Вы зря потратите силы, время или деньги. Скорпионы, семейные дела или бытовые хлопоты станут источником раздражения. Вряд ли вы сможете решить эти вопросы легко и полностью. Стрельцы, будут задержки, ограничения или досадные переигрывания, которые заставят вас сдавать назад буквально в последний момент. Козероги, проверяйте документы, чеки и билеты. Возможно, опечатки и прочие дурацкие ошибки. Водолеи, не спешите с началом нового дела, особенно если именно вам придется нести за него ответственность. Лучше подождать еще пару дней. Рыбы, не пытайтесь ускорить ход событий. Спешка может обернуться неверным выбором.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью плюс 17-19 градусов, а днем 22-24.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью плюс 17-19 градусов, а днем 22-24.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Доброй ночи, Ульяновск.
1: Радио Ульяновск FM.
2: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

порвала на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать с

радио Ульяновск FM. Инструментальная музыка на Ульяновск FM.

0: Яновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.